человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

8 августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, ночью при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха максимальная днем +22, +27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

8 августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, ночью при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха максимальная днем +22, +27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомеле 7 часов.
1: Строим небоскреб отличного настроения.
2: 9 августа радио Гомель ФМ и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы, диджеи Гомель ФМ. Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
1: Ваша стройка – наш праздник.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У одной из серий культового сериала «Секс в великом городе» Кэрри Брэдшоу сказала: «Незамужней женщине часом не так просто идти по житті, тому необходимо осторожно ставиться до выбора туфлев, бо яны помогают нам полепшить этот нелегкий шлях». Прихильникам сериала вядома велизарная любовь головной героини до дорогих туфлев, у тым лику и от Манола Бланик. Этот сериал принес дизайнеру славу, хотя и до его компания уже имела великую популярность. Историю вядомого бренда расскажу у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Все началось у 70-х годах, когда Манола Бланик переехал у Лондон по запрошению уладальника одной маленькой крамы. Проз 3 года дизайнер начал сварать эскизы жаночего одения и обутку, а так само писал невеликие артикулы для часописа Vogue. Тогда он и познакомился с главным редактором часописа Дианой Вриланд, которая увидела его эскизы и пораила молодому человеку не гублять час и заняться дизайном обутку. 27-годовый Манола с энтузиазмом так и сделал и зрозумел, что знайшоў сваё прызначэнне.
0: Мода на мове.
1: На протягу своей карьеры Манола Бланик вырос до статусу одного из наибольш уплывовых дизайнеров обутку у свете и увоходит у лик наибольш запотрабованных брендов. Его туфли уникальные и яркие, упрыгоженные брошами, стразами, покорили шмат ликих вядомых жаншин. Сярод его прихильниц были Николь Кидман, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Риана. Так само туфли Манола Бланик были названы пятой зоркой сериала «Секс в великом городе» после 4 головных героинь. Что казалось, коли навод пропанову руки и сердца Кэрри Брэдшоу зробили не у выгляде кольца, а у выгляде синих атласных туфлев от Манола Бланик. И на протягу многих десятигодзяў обуток от знакомитого дизайнера застается у моде, не страшивая своей каштовности и захопляя свет. До всего иншага туфли еще и вельми зручные. У их женщина отшивая себе королевой. И напроканцы не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными. И при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

8 августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, ночью при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха максимальная днем +22, +27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Це Салаві, бейбі.
1: Категорія програми 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
2: Техно-джунгли.
3: У микрофона Михаил Синицын. Компания Colgate удивила мир, выпустив щетку Smart Electronic Toothbrush Year One, которая учится чистить зубы за вас. Встроенный искусственный интеллект анализирует 500 движений в минуту, корректируя нажим и угол. Камера распознает проблемные зоны, а ультразвук удаляет налет без вреда для эмали. Устройство создано эксклюзивно для Apple, оценивается в $100 и будет продаваться только в магазинах компании.
2: Техно-джунгли.
3: На самом деле никакого искусственного интеллекта в этой щетке нет, а есть просто специальное ПО, которое выдает владельцу различные советы по чистке зубов, основываясь на данных со встроенных сенсоров. Посредством специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сопрягается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации в отношении более эффективных способов чистки зубов. Поскольку это эксклюзив для Apple, версии приложения для Android нет. Скептики смеются, теперь и чистка зубов стала IT-задачей. Но 93% пользователей отметили снижение кровоточивости десен. Технология стала хитом в Японии, где забота о здоровье – это часть философии. Может, скоро зубная боль останется в прошлом? Кто знает, время покажет. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

Реклама на радио. Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Новости искусственного интеллекта.
4: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
4: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включай радио Гомель ФМ.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343. Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В наш век сотовых телефонов, планшетов и смартфонов уже трудно представить себе жизнь, в которой даже городской телефон был далеко не в каждой квартире. И чтобы кому-то позвонить, нужно было отправляться на улицу к телефонному автомату. Стоил разговор всего 2 копейки, поэтому доступен был даже детям. А уж какое это было удовольствие – разыгрывать страшным голосом по телефону незнакомцев. «Вам холодильник нужен? Нет? Приедем, заберем». Вот только висел телефон высоко, и чтобы дотянуться, приходилось балансировать на выступах под стеклом. А если стекла были выбиты, становиться было легче. Рядом с аппаратом была удобная полочка для записей, с которой, должно быть, упало немало детей.
0: Олдскулы свело.
2: Готовый к любым неожиданностям, платный телефон 80-х, это была модель АМТ-69, был антивандальным. Корпус из плотной стали, а трубка из прочной, неубиваемой пластмассы, и поэтому очень тяжелая. В центре города к таксофонам часто была очередь, поэтому персонаж фильма «Осенний марафон» Бузыкин, притворяясь, что звонит из телефонной будки, постоянно врал жене. «Ну ладно, тут уже стучат». В конце 80-х телефонные будки стали алюминиевыми, потом от будки остался лишь навес. Диск сменился кнопками, а монетки, инфляция требовала постоянной перенастройки, магнитными картами. Но даже такие автоматы сегодня настоящий раритет. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Своя реклама.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Восьмого августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, ночью при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха максимальная днем плюс 22, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Гомеле 9 часов.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай парад планеты с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Своя реклама.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте OMA.BY.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Восьмого августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, ночью при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха максимальная днем +22, +27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
5: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Радиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне Велики провел совещание по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность.
1: В августе прошлого года мы с вами очень детально, несколько эмоционально обсудили проблемы сельской торговли. Год прошел. Тот разговор должен был стать отправной точкой для конкретных шагов по исправлению ошибок и улучшению ситуации. Поэтому сегодня наш разговор такой контрольный. Ну а что сделали за год? Я уже об этом сказал, что спрос за исполнение этого будет очень жесткий. Сегодня честно должны подвести некоторые итоги. Как мне докладывают, правительство с начала текущего года реализует две программы: развитие торговли, общественное питание и бытового обслуживания населения до 30 года и развитие потребительской кооперации 26-27 годы. Цели и задачи у нас определены, и, как я понимаю, должен идти, как меня информируют, идет этап практической реализации. Но в отличие от того, что гладко на бумаге, практики во много случаев, а практика оставляет желать лучшего. Поэтому давайте по порядку. Первое. Доступность базовых товаров и услуг, качественных и по справедливой цене. В Минске областных центрах магазинов, торговых центров полно. И конкуренция там высокая. А вот сельчане совсем не избалованы. В связи с этим в прошлом году был издан указ, направлены повышение социальной ответственности субъектов торговли в сельской местности, а также на улучшение качества торгового обслуживания. Проще говоря, хочешь собирать сливки и прибыль в больших городах и столице, возьми на себя ответственность и за отдаленные деревушки. В качестве эксперимента по предложению местных органов власти были определены 9 районов. 6 в Витебской, 2 в Могилевской, 1 в Минской областях. Ну, тот самый Велецкий район, где мы сегодня находимся. Мне докладывают 3 тяжеловеса: Евроторг, Табак Инвест и Доброном приступили к работе. Определены маршруты движения, приобретены на автолавке, согласованы ассортиментные перечни товаров. Деловая инициатива заработала, даже начали устанавливать не стационарные торговые павильоны. Мы сегодня видели и оценили. Хорошее дело. По мнению правительства, эксперимент успешный. Как сейчас модно в социальных сетях, жители высказывают аналогичное мнение. Мы послушаем сегодня не только минских начальников, но и руководителей районов, например, Костюкович. Но у меня есть вопрос, почему, несмотря на утвержденные документы, имеющиеся положительный опыт, фактически к обслуживанию сельчан приступили лишь несколько торговых сетей, а остальные что, увязли в эксперименте? Правительством внесен проект указа «Свод обязательств крупных торговых сетей по обслуживанию сельского населения, а также преференции для субъектов хозяйства, не желающих оказывать услуги в сельской местности». В данный проект также включена норма о масштабировании на уровень республики, проводимого в отдельных районах эксперимента. По результатам обсуждения сегодня примем решение о целесообразности издания такого документа.
0: К другим новостям. В рамках Зовополесья пространство живописной традиции «Полесье на пево у жаночем сердце» будет презентовано гостям фестиваля. Тематическая площадка начнет работу 15 августа в 12:00. Главная роль в ней будет отведена женскому началу как ключевому хранителю полесских традиций. В нашей стране идет сезон охоты на медведя. Он продлится вплоть до 31 декабря. Разрешение на добычу животных распределяется двумя способами. В рамках охотничьих туров с белорусскими и иностранными охотниками, а также посредством еженедельных розыгрышей. Стаж охоты должен составлять не менее 3 лет. И к новостям партнера. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации, телерадио компании «Гомель». We'll be right back.
2: Начало часа представляет Волковысский

0: Мясокомбинат.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Строим небоскреб отличного настроения.
0: 9 августа радио «Гомель-ФМ» и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи «Гомель-ФМ». Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
2: Ваша стройка – наш праздник!

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Партнер большого эфира ко дню строителя 9 августа – компания «ОМА» поздравляет всех строителей с профессиональным праздником и приглашает слушателей на открытие нового магазина «ОМА Кстати» 14 августа по адресу Хатаевича, 9 в Гомеле. Напоминаем, что «ОМА Кстати» – это быстрые и удобные покупки товаров для дома, ремонта и сада. Компания «ОМА» ждет вас за покупками и хорошим настроением.

Дню строителя 9 августа «Строймаркет КСК». Затеяли ремонт или благоустройство дома? «Строймаркет КСК» предлагает все для воплощения ваших идей. Более 200 тысяч товаров, доступные цены и скидки. Ждем вас! Гомель, улица Междугородняя, 7, сайт ksk.by. Доставка по Гомельской области.

0: Своя реклама.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио Гомель FM.
6: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Восьмого августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, ночью при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха максимальная днем +22, +27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Фантомные боли, ограниченная чувствительность и невозможность почувствовать тепло чашки – это главные проблемы современных протезов. Ученые из MIT совершили прорыв, разработав искусственную кожу E-Dermis. Это не просто покрытие, это интерфейс, дающий протезам осязание, сравнимое с натуральным. Слой из 2000 микроскопических сенсоров на квадратный сантиметр имитирует механорецепторы человека. Материал на основе гидрогеля проводит сигналы со скоростью 90 метров в секунду, почти как нервные волокна. Сенсоры различают давление от 1 паскаля, как прикосновение бабочки, до 100 килопаскалей, как крепкое рукопожатие, а термочувствительный слой распознает температуру от минус 20 до 80 градусов Цельсия.
1: Техно-джунгли.
2: Ключевой вопрос – сможет ли мозг понять эти сигналы? E-Dermis преобразует данные в электроимпульсы, совместимые с нейроинтерфейсами. В тестах 90% участников смогли на ощупь отличить гладкую поверхность от ребристой. Уже 50 пациентов в Бостоне получили протезы с E-Dermis. Один из счастливчиков, которому досталось это чудо техники, говорит: «Я впервые за 5 лет почувствовал, как дочь держит меня за пальцы». Вывод очевиден – это не просто технология, это возвращение утраченной человечности. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

общем, школа, лицей, универ, работа, недостижимая цель. Стремишься, хочешь сразить наповал, лучше настроить прицел. Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глайченко. Здравствуйте.

0: Вся та града и Слуцкая там и так далее. Люди шевелятся, работают. Поэтому вам надо немножко подтягиваться здесь. И губернатор вот мне пообещал, что они с председателем райисполкома посмотрят эти земли. У вас, что удивительно, я уже давно этого не видел и в этом направлении не летал, у вас пустуют поля. Надо шевелиться, продовольствие будет только дорожать. 10 миллиардов долларов мы зарабатываем на продовольствии за прошлый год. Больше 10 миллиардов. На нефти столько люди не получают. И будет дорожать, особенно высохла же Европа. Извините, мне жрать нечего. Какие бы санкции не вводили, к нам приедут. Ну, ввели санкции, ну и что? Мы все свое, что у нас есть, продаем. Ну да, немножко дороже это нам обходится. Ну, выдержим. А потихоньку к нам. Я почему границы открываю с европейцами? Ну, не только потому, что мы любим поляков, литовцев и латышей. Мы к ним хорошо относимся. Это не чужие нам люди, это наши соседи от Бога. Почему? Они к нам приезжают, все, что им надо, покупают и сами возят. Не надо туда везти, продавать. Люди приезжают и покупают, а нам надо продать. Для чего? Для того, чтобы жить. Для того, чтобы была валюта. Правильно. Вот и все. Прошу белорусов, ну вы возьмите усадьбу, там освобождаются где-то в деревнях, в деревеньках, особенно горожанам. Ну для Вилейки это не важно, наверное, а вот областным центром и городу Минска. Ну возьмите этот участочек, 40 соток же приусадебный участок. Для чего? Чтобы вы детей, внуков могли туда привезти, чтобы они босиком по траве походили.
1: К другим новостям, в Беларуси с 1 сентября устанавливаются новации в школьном питании. В первую смену при одноразовом питании это будет второй завтрак, а во вторую – полдник. Каждый прием будет состоять из трех блюд – салата, горячего и напитка. Школьники разделены на три возрастные группы. Вместо двух ранее существовавших это позволит лучше учитывать физиологические потребности детей. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет в агрогородке Лясковичи Петриковского района 15 августа. На территории Национального парка «Припятский» традиционно развернутся подворья полешуков. Фестиваль объединит людей разных возрастов, которые познакомят гостей с белорусскими традициями, красивыми обрядами, народными песнями и танцами. Лейтмотивом нынешнего фестиваля будет женский голос Полесья. И к новостям партнера, только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации, телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
4: Строим небоскреб отличного настроения.
3: 9 августа радио «Гомель-ФМ» и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи «Гомель-ФМ». Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
4: Ваша стройка – наш праздник.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
2: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Партнер большого эфира ко дню строителя 9 августа – торговый центр «Мебельный квартал» на Барыкина, 155 в Гомеле. Рекордная площадь – 5000 квадратов. 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Торговый центр «Мебельный квартал» – настоящее интерьерное раздолье.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Что нужно для того, чтобы попасть из точки А в точку Б? Сейчас мы открываем карту в телефоне, смотрим и едем. С навигатором еще проще. Мало того, что видишь, где ты сейчас, сколько осталось ехать, пробки, наличие заправок, кафе, магазинов и прочего, приятный голос, который можно выбрать. Все будет тебе сообщать и подсказывать, когда и куда повернуть. Красота. Но так было не всегда. В эпоху, когда не существовало смартфонов и интернета, приходилось пользоваться картами. Желательно было и наличие компаса, который был практически в каждой семье. Но для автомобилистов, которые своим ходом решили поехать со своими домашними дикарями на юга или к родне за несколько тысяч километров своим ходом, издавали специальные атласы автомобильных дорог. Самый популярный и большой – атлас автомобильных дорог СССР. Он периодически обновлялся и переиздавался, поэтому иметь свежую версию было важно. Особенно для дальнобойщиков и тех, кто разъезжал по самой большой стране в мире на автомобиле по работе. С дорогами было не везде хорошо. Кое-где они отсутствовали полностью, а в некоторых местах появлялись новые. Дороги были с асфальтом, с хорошим асфальтом, плохим асфальтом, бетонка, грунтовка, ямка на ямке и более-менее. Покрытие обычно зависело от важности той или иной дороги и влияло на скорость и удобство передвижения. Места для отдыха, немногочисленные придорожные кафе и столовые для дальнобойщиков, автозаправочные станции – все это было в тех самых картах.
0: Олдскулы свело.
2: Помимо атласа автомобильных дорог СССР, существовали и атласы отдельных республик. Отличались они, естественно, тем, что на таких картах было обозначено больше населенных пунктов, проселочных дорог и всего вышеперечисленного ранее. Если вы особо далеко ехать не собирались, то такого атласа хватало за глаза практически на всю жизнь. А если вы были опытным путешественником, то и атлас у вас был не один. И на картах зачастую ставились пометки и уточнения. Потому что опечатки и несуществующие объекты при напечатании никто не отменял. Даже сейчас эти бумажные навигаторы можно встретить в гаражах пожилых автомобилистов. Старые атласы пропитаны солидолом, мазутом, машинным маслом, смесью дизеля, бензина и всего, к чему прикасались руки водителя со стажем за долгое время. Они пахнут историей. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Своя реклама.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Паровома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Восьмого августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, ночью при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха максимальная днем плюс 22, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Эль-Хадид. Эль-Хадид. Эль-Хадид. Please come to Madrid.

0: Беля Хадид. Please come to Madrid.
1: Партнер большого эфира ко дню строителя 9 августа – «Санит». Белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. «Санит» – стандарт качественного сна.
2: Музыка твоя.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
5: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон Велмаркет. Только с 7 по 9 августа. Дыня торпеда 1 килограмм всего 3,99. Бедро куриное 9,29 за 1 килограмм.
6: Выгодно с Гиппо и Велмаркет.
5: Подробности на gippo.by и velmarket.by. Телефон 017-378-5040.
7: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101,3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года в непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильного президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Реклама на радио.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или «Выбираем сами». Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Лучшее не краины.

0: Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, вы заходите в ванную, а ваше отражение не просто повторяет движение, оно дает советы по стилю, анализирует состояние кожи и напоминает о важных встречах. Звучит как сцена из «Назад в будущее», но именно такие зеркала создала британская компания KROS. Их разработка Artemis – это гибрид нейросети, 3D-сканера и голографического проектора, который превращает обычную поверхность в интерактивный портал. В рамку зеркала встроены 12 микрокамер и инфракрасные датчики, сканирующие тело с точностью до 0,1 мм. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сравнивают ваши параметры с базой из 50 тысяч типов кожи, волос и фигур, предлагая персонализированные рекомендации.
0: Техно-джунгли.
1: Хотите сменить прическу? Голограмма проецирует новый образ прямо на ваше отражение. А если обнаруживается сыпь или родинка с подозрительной формой, система предупредит о визите к дерматологу. Не нарушит ли это приватность, спросят скептики. Разработчики предусмотрели режим «гость» без сохранения данных и локальное шифрование. Все снимки удаляются через 24 часа, а доступ к камерам блокируется физической шторкой. Уже сегодня Artemis используют в люксовых отелях Дубая и клиниках пластической хирургии Сеула. К 2030 году такие зеркала могут стать стандартом умного дома, объединив функции стилиста, диетолога и личного доктора в одном гаджете. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.
2: Голоса Беларуси.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей — сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». В студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне во время рабочей поездки в Вилейский район пообщался с местными жителями.
5: Я работаю в Греции. И мы за вас молимся.
6: Нет, подождите, в Бресте работаете?
5: Греции. И мы за вас молимся, чтобы вечно жили.
6: Спасибо вам,
5: что у нас чистое небо над головой.
6: Наконец-то поняли, что жить без войны – это самое благо. А помните, нас беглые критиковали? А сейчас белорусы начнут говорить, как мир был.
5: Вы знаете,
6: сейчас все мечтают, чтобы мир был. И еще неизвестно, как будет.

0: радіо компанії Гомеллі.
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
4: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
4: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
5: Включаю радио Гомель ФМ.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Пора в ОМА. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила.

0: Берем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель. Междугородняя, 22.
1: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
2: Телефон 343-343.

0: Моя реклама.
1: Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К-телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: Черная пятница с картой особая в Гиппо и Хамелеон Белмаркет. Только с 7 по 9 августа. Масло подсолнечное Каролина 800 миллиграмм. Всего 3,69. Хек мороженый без головы 10,99 за 1 килограмм.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

же теперь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе «Трейд-Ин». Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Восьмого августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, ночью при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха максимальная днем +22, +27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Реклама на радио.
1: Компания «Биолекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
3: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Беларуси выберут лучшего менеджера по качеству. Отбор претендентов и определение победителей в каждой номинации осуществляется конкурсной комиссией, которая формируется из представителей Госстандарта и других республиканских органов государственного управления. Ознакомиться подробнее с информацией можно на сайте Белорусского телеграфного агентства. Акции по профилактике болезней системы кровообращения пройдут в Гомеле. Специалисты поликлиники городского центра гигиены и эпидемиологии проведут мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 19 августа с 14 до 15.00 всех ждут на улице Карповича, 28. Здесь помогут измерить артериальное давление, дадут рекомендации при гипертензии, а также советы по рациональному питанию, двигательной активности и отказу от вредных привычек. В областном центре 15 августа состоится бал гомельчан, приуроченный ко Дню города. Дресс-код очень важен для создания атмосферы. Дамам обязательно быть в бальных платьях, дополненными веерами и перчатками. У кавалеров строгий классический стиль. Белая рубашка, галстук-бабочка, черные брюки и туфли, а также перчатки. И еще одна информация напоследок. С 11 августа вносятся изменения в расписание движения автобусов по экспрессному маршруту номер 55, вокзал поселок Чонки. Актуальное расписание можно узнать в мобильном приложении «Транспорт Бай». Учитывайте данную информацию при планировании маршрутов. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: Прямо сейчас парад планеты на Гомель-ФМ.
6: Пришло время послушать треки, которые сейчас находятся в топах мировых хит-парадов или завирусились в соцсетях, а значит, также весьма популярны у публики. Это программа «Парад планеты» и я, Олеся Василькова, в ближайший час предлагаю немножко окунуться в творчество абсолютно разных исполнителей всего мира. Готовы? 3, 2, 1, поехали!
5: Парад планеты.
6: Email Angel – это музыкальный проект, создающий электронную музыку в стилях Deep House и не только. Также он известен как артист, наполняющий

0: планеты на Гомель-ФМ.
1: Пришло время представить вам трек, который сейчас популярен в Мексике. Джонем Лок с композицией под названием «Дома», в котором рассказывается о сложных и запутанных чувствах к человеку, который одновременно приносит и радость, и переживания. В общем, об эмоциональной зависимости в отношениях. Ну что ж, бывает и такое в жизни, зато благодаря этому и создаются такие прекрасные песни.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Реклама на радио Гомель-ФМ.
6: Телефон 343-343.
7: Парад планеты на Гомель-ФМ.
8: Наш парад планеты долетел до Африки. Диджей Годжа с треком «Мичико» будем слушать прямо сейчас. Кстати, песня очень коротенькая и, похоже, сгенерирована искусственным интеллектом. Но это не точно. Да и какая разница, если звучит она классно.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Давайте добавим нашему хит-параду немного греческого солнца и страсти. «Мимикринис» — это популярный трек «Пакель Диджей». Горячий, искренний и достойный парада планеты. «Не осуждай меня» — именно об этом рассказывают нам исполнители.

0: планеты.
1: Выходим в открытый космос, и на очереди в параде планеты песня, которая говорит со всем миром на одном языке, на английском. На ее корни и глубина родом из Китая от исполнителя Rich's. Давайте оценим новинку.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Парад планеты врывается Колумбия. Эмили Русев, молодой популярный колумбийский певец и автор песен, собирает около миллиона ежемесячных слушателей на Spotify. Его треки известны своими романтическими ритмами, один из которых «Я Уно Афевеве». Предлагаю оценить новиночку.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель ФМ.
1: Садрадин – победитель в номинации «Казахстанский артист года». В прошлом году стал еще и героем обложки казахстанского выпуска рейтинга Forbes, посвященного молодым и перспективным деятелям в категории шоу-бизнес. «Сагыдыш» – это его свеженькая лирическая композиция в коллаборации с певцом Бакр прямо сейчас в «Параде планеты».

0: Слушаешь парад планеты на Гомель ФМ.
1: Moving to the Sun – это зажигательный хаус-трек от продюсера Хьюгель, Имаэля Анхель и американской певицы Ультра Нате. Трек стал настоящим мировым хитом, добравшись до третьей строчки в глобальном чарте Shazam и набрав уже более 1 миллиона поисков.

0: Моя реклама.
1: Родители. В пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor MagicBook X16. Большой экран. Высокая скорость работы. И достаточно памяти для учебы и творческих задач. От 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон Белмаркет. Только с 7 по 9 августа. Дыня торпеда 1 килограмм всего 3,99. Бедро куриное 9,29 за 1 килограмм.
6: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
5: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
7: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
8: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
9: Планеты на Гомель-ФМ.
10: Эммануэла – болгарская певица, которая начала свою музыкальную карьеру в 2006 году. Ее песни регулярно занимают верхние строчки национальных хит-парадов и завоевывают популярность благодаря яркому вокалу и харизме исполнительницы. Слушаем ее трек «Направи так».

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 8 августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, ночью при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха максимальная днем плюс 22, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
2: Продолжаем наше космическое путешествие, и следующая остановка в параде планеты – планета французского шика. «Маладже» от исполнителя Мувайс Диджео сейчас на верхних строчках хит-парадов страны. Если вы искали классный новый трек для сегодняшнего вечера, вы его нашли.
4: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Исполнитель Kimo Sounds вдохновил себя на новый трек под названием «Rise Slow», который сейчас находится на вершинах чартов и уже полюбился пользователям Ютуба. «Я поднимаюсь медленно, но уверенно. Каждый шрам, что остался на мне, сделал меня сильнее».

0: Мир музыки разных стран. Узнавайте, на каких языках поет весь мир эксклюзивно в программе «Парад планеты» вместе со мной, Олесей Васильковой. Пришло время прощаться. Всем пока и до встречи в эфире.
1: У нас рекламируются все.
2: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
3: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Строим небоскреб отличного настроения.
6: 9 августа радио «Гомель-ФМ» и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи «Гомель-ФМ». Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
5: Ваша стройка – наш праздник.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Добрый день. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Васильбаты накануне посетил Гомельский химический завод. Руководитель ознакомился с работой цехов, увидел путь, по которому проходит сырье, чтобы стать готовой продукцией, а также образцы минеральных удобрений. Директор предприятия Дмитрий Черняков рассказал о реализации перспективных инвестпроектов, внедряемых разработках. Тружеников полей хозяйства Урицкая поздравила член Совета Республики, председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич. Руководитель поблагодарила их за самоотверженный труд. Пожелала двигаться только вперед к новым рекордам. Комбайнеры получили заслуженные награды. Сборная области принимает участие в республиканском спортивно-массовом фестивале «Олимпия-2026». Палаточный лагерь развернулся в Воложенском районе Минской области под слоганом «Белорусская женщина от земли до орбиты». В фестивале принимает участие 16 команд у 50 человек в каждой от предприятий, ведомств, областей и Минского горкома БРСМ. Гостей этнофеста «Зов Полесья» ждет грандиозное цирковое шоу «Таямница Малимона». Программа перенесет зрителей в захватывающее путешествие сквозь века. Зимистика Древнего Египта переплетается с колоритами и легендами Полесской земли. Напомню, международный фестиваль этнокультурных традиций пройдет в агрогородке Лясковичи Петриковского района 15 августа. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
6: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
7: Танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
8: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
9: Дай мне ударных.
8: Радиовечеринка «Электроника без границ».
10: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык,

0: Томатные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
1: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ома.бай.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Партнер большого эфира ко дню строителя 9 августа – компания «ОМА» поздравляет всех строителей с профессиональным праздником и приглашает слушателей на открытие нового магазина «ОМА Кстати» 14 августа по адресу Хатаевича, 9 в Гомеле. Напоминаем, что «ОМА Кстати» – это быстрые и удобные покупки товаров для дома, ремонта и сада. Компания «ОМА» ждет вас за покупками и хорошим настроением.

строителя 9 августа «Строймаркет КСК». Затеяли ремонт или благоустройство дома? «Строймаркет КСК» предлагает все для воплощения ваших идей. Более 200 тысяч товаров, доступные цены и скидки. Ждем вас! Гомель, улица Междугородняя, 7, сайт ksk.by. Доставка по Гомельской области.

0: Моя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Can I be-

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Восьмого августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, ночью при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха максимальная днем плюс 22, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. «Bad to the Bone» – «Плохой до мозга костей» – заглавная песня Джорджа Торогуда и его группы «Destroyers» с одноименного альбома 1982 года. Песня часто звучит в фильмах и на телевидении, когда нужно ввести в повествование или идентифицировать какого-нибудь плохого парня. Например, она звучит в культовом фантастическом боевике Джеймса Кэмерона «Терминатор 2. Судный день» в эпизоде, когда герой Арнольда Шварценеггера впервые появляется на экране в полном кожаном прикиде. Песню также можно услышать в семейной комедии 1998 года «Ловушка для родителей», а также в первой сцене и во время титров в фильме Джона Карпентера «Кристина» по роману Стивена Кинга. В кинокомедиях «Трудный ребенок» и «Майор Пейн» песня используется как центральная музыкальная тема. Также в фильме «3000 миль до Грейсленда» и в саундтреке в мультфильме «Мегамозг».

0: Отдельно следует упомянуть об использовании песни в профессиональном рестлинге. Целый ряд рестлеров избрали Bad to the Bone для музыкального сопровождения своих выступлений в различных лигах и соревнованиях. Ну что, олдскулы свело?
1: Свежее решение.
2: Улучшение краины.

0: У нас рекламируются все.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
3: Голоса Беларуси.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Министерство культуры Беларуси и Индии готово подписать межправительственную программу о сотрудничестве в области культуры. Стоит отметить, партнерство охватывает кинематограф, народное творчество, образование и другие направления. В частности, индийские фильмы ежегодно участвуют в Минском международном кинофестивале «Листопад». Гомельские строители получили награды строительного Олимпа 2026. ОАО «Гомельский ДСК» отмечено сразу в трех номинациях, а Управление капитального строительства города Гомеля победило в номинации «Лучший объект строительства», «Дорожное строительство», «Дорожно-транспортная инфраструктура» за капитальный ремонт пешеходного моста через реку Сож по улице Баумана. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на третьем километре автодороги хутор Гомель. Ехать быстрее 60 км в час нельзя. Такое же ограничение действует в областном центре по улице Ильича в районе дома номер 294. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. Белорусские борцы вольного стиля выиграли 4 медали в первый день международного турнира имени Иоанна Корняна Владислава Шимона в Румынии. Победу в категории до 97 килограммов одержал Владислав Козлов. В весе до 125 килограммов Павел Дятлов и Степан Мандрик. Кроме того, в категории до 57 килограммов серебряным призером стал Артем Павлюченко. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Строим небоскреб отличного настроения.
5: 9 августа радио «Гомель-ФМ» и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи «Гомель-ФМ». Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
6: Ваша стройка – наш праздник.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.

Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Партнер большого эфира ко дню строителя 9 августа – торговый центр «Мебельный квартал» на Барыкина, 155 в Гомеле. Рекордная площадь – 5000 квадратов. 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Торговый центр «Мебельный квартал» – настоящее интерьерное раздолье.
1: Лучшее не краины.

0: Нужно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Своя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугороднее, 22.
4: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно. Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Девятого августа по области в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Партнер большого эфира ко дню строителя 9 августа – «Санит». Белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. «Санит» – стандарт качественного сна.
1: Лучшее не краины.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сегодня мы заглянем в будущее мобильного жилья и узнаем, как инженерные решения переосмысляют понятие «дом». Мы поговорим про автодом AI THD от AC Future. Это не просто кемпер, а технологичная капсула, которая умеет буквально расти вширь, оставаясь при этом компактной на дороге. Секрет трансформации объекта в продуманной кинематике выдвижных модулей и умном распределении веса. В сложенном виде это фургон класса А длиной всего 6 метров. Он спокойно вписывается в городской трафик и стандартные парковки. Но стоит нажать кнопку, и с обеих сторон и сзади выезжают модули, увеличивая полезную площадь до 37 квадратных метров. Это как из коробки собрать полноценную квартиру, и все это без потери устойчивости и управляемости. Особое внимание инженеры уделили аэродинамике. Задняя система расширения вместе с настройкой на крыше в сложенном состоянии формирует обтекаемость. Форму. Это не только про стиль. Так снижается сопротивление воздуха и расход топлива, а значит растет автономность. В разложенном виде эта же конструкция превращается в просторное жилое пространство, сохраняя жесткость каркаса и герметичность стыков.
0: Техно-джунгли.
1: Внутри AI THD работает как умный дом. Многозонный климат-контроль поддерживает комфортную температуру в каждой зоне независимо. А система управления энергопотреблением оптимизирует нагрузку. Солнечные панели общей мощностью 5 кВт заряжают аккумуляторы и питают бытовую технику, а система переработки воды позволяет дольше оставаться вдали от цивилизации. Это не набор гаджетов, а единая экосистема, где каждый элемент работает на автономность и удобство. Планировка продумана до мелочей. Гостиная и столовая трансформируются в дополнительные спальные места. Кухня оборудована двумя рабочими зонами и полноценной бытовой техникой, а изолированная спальня и ванная комната со стиральной машиной-сушкой делают жизнь в дороге максимально привычной. Большие окна добавляют света и ощущение простора, важный психологический фактор при длительном проживании в ограниченном пространстве. Сейчас AI THD остается прототипом, а серийное производство запланировано на конец этого года. Впереди тесты, доработки и проверка всех систем в реальных условиях. Если все пойдет по плану, эта технология предложит путешественникам не просто временное укрытие, а полноценный дом на колесах, который умеет адаптироваться под любые задачи. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко сегодня работает в Жлобинском районе. В центре внимания уборка зерновых на полях Свердловске. Акцент на вопрос о соблюдении технологических регламентов. Губернатор поручил не допускать потери зерна при уборке и транспортировке. Обеспечить эффективность работы зерносушильных комплексов. На кондитерской фабрике «Спартак» модернизировано отделение приготовления вафельного листа. После пусконаладочных работ здесь запустят две смены, которые будут производить не менее 10 тонн продукции в сутки. Вдвое больше, чем раньше. В перспективе планируется увеличить производительность до 15 тонн. Запрет на посещение лесов действует в 17 районах Гомельской области. Ограничение в двух, только в Брагинском и Хоникском районе, разрешено посещать зеленый массив. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. Каждую среду участковые инспекторы милиции проводят личный прием граждан в общественных пунктах охраны правопорядка. В городах граждан будут ждать с 17 до 20.00. Практика показала, такой формат взаимодействия востребован и эффективен. Помимо обстоятельного разговора, офицер непременно предостережет собеседника от действий аферистов, напомнит о бдительности для обеспечения сохранности имущества и правилах кибербезопасности. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

Партнер большого эфира ко дню строителя 9 августа – компания «ОМА» поздравляет всех строителей с профессиональным праздником и приглашает слушателей на открытие нового магазина «ОМА Кстати» 14 августа по адресу Хатаевича, 9 в Гомеле. Напоминаем, что «ОМА Кстати» – это быстрые и удобные покупки товаров для дома, ремонта и сада. Компания «ОМА» ждет вас за покупками и хорошим настроением.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет! С вами Константин Камко. Бурсетка или барсетка. От итальянского барсетта – сумочка или французского бурсет – кошелечек. Небольшая мужская сумка из кожи или кожзаменителя, носимая в руках или через плечо, в которую обычно помещаются документы, деньги, ключи, визитные и кредитные карточки, мобильный телефон и прочие мелкие предметы. Первое упоминание о ней встречается в 17 веке. Но тогда аксессуар не прижился и был надолго забыт. Прошли столетия, и барсетки – типично итальянского дизайна и турецкого производства, стали популярными в России в начале 90-х годов. Они часто становились предметом краж как из-за ценного содержимого, так и из-за популярности как аксессуара. Чаще всего владеющий ею человек тем или иным образом был связан с криминальным миром, так называемыми «братками». У них водились деньги, они отжимали лучший бизнес. А составляющей образа был внешний вид. Малиновые пиджаки, впоследствии кожаные, толстые золотые цепи и кольца, печатки, спортивная одежда и неизменная бурсетка. Тогда она имела вид толстого клатча. Хотя предназначение сумки оставалось тем же, что и сейчас – хранение мелочей. Найти в ней можно было все, что угодно. Например, пачки денег. В любом случае, эта веха истории сумки сослужила ей плохую службу, повлияв на ее судьбу. Аксессуар на долгое время стал ассоциироваться с безвкусицей и криминалом.
0: Олдскулы свело.
2: В наше время сумку вновь по-настоящему оценили, в том числе и модельеры. Бурсетка обладает рядом преимуществ – небольшими размерами, компактностью, обилием кармашков для хранения предметов, удобным ношением в руке или на плече. Она отлично сочетается с большинством нарядов. Ее можно встретить в модных коллекциях и на подиумах. Только со спортивным костюмом и кроссовками сочетать бурсетку не стоит. Это действительно признак плохого вкуса. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Девятого августа по области в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Второе Всебелорусское народное собрание прошло 18 и 19 мая 2001 года под лозунгом «За сильную и процветающую Беларусь». В нем приняли участие 2500 делегатов со всей страны, по 350 человек от каждой области и 400 от Минска. Были подведены итоги предыдущей пятилетки. Удалось достичь и даже перевыполнить намеченные в октябре 1996 года планы. ВВП увеличился на 36%, экспорт вырос с 5 до 8 миллиардов, жилье строилось, сельское хозяйство развивалась. Инфляция больше не галопировала, а дефицит государственного бюджета сокращался. Также собрание наметило приоритеты социально-экономического развития на 2001-2005 годы. Ими стали продовольственная безопасность, экспорт, жилье, инновации и инвестиции. С докладом, одноименным лозунгу форума, выступил глава государства. В своем выступлении он обозначил главный итог прошедшей пятилетки. Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство. Мы избрали путь эволюционных преобразований, и он себя оправдал, подчеркнул белорусский лидер.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Добрый вечер. По состоянию на сегодняшний день в регионе 316 экипажей механизаторов намолотили 1000 тонн зерна. Из них 24 молодежных, 276 водителей преодолели тысячный рубеж в отвозке зерна. Из них 38 молодых и 2 девушки. 2000 тонн перевезли 78 водителей, из них 12 молодых и 1 девушка. 1 сентября Гомель присоединится к пилотному проекту «Электронная школа». В учреждениях внедрят электронные дневники и журналы, часть республиканской информационно-образовательной среды. Система объединит учащихся родителей и педагогов. Каждый получит доступ к своему функционалу. Ученики смогут видеть отметки и отслеживать успеваемость. Родители получат информацию о посещаемости, питании и школьных событиях. Педагоги сократят время на работу с бумажными документами. Между тем, стали известны даты школьных каникул в Беларуси в предстоящем учебном году. Осенние пройдут с 1 по 8 ноября, зимние с 25 декабря по 10 января, весенние с 21 по 28 марта следующего года. Летние традиционно с 1 июня по 31 августа. Стоит отметить, у младших школьников будут дополнительные зимние каникулы. Отдохнут они в третьей четверти с 15 по 21 февраля 2027 года. Специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара» пройдет в Гомеле с 12 по 16 августа. Оно будет направлено на снижение риска возникновения возгораний в жилом фонде и гибели людей от них. Работники МЧС на территории железнодорожного района проведут оценку противопожарного состояния жилья и расскажут о последствиях несоблюдения правил пожарной безопасности. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
5: Опять вставать?
6: Куда?
7: Зачем?
6: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
0: Тяжело просыпаетесь?
5: Да еще 5 минут еще.
0: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: строителя 9 августа «Строймаркет КСК». Затеяли ремонт или благоустройство дома? «Строймаркет КСК» предлагает все для воплощения ваших идей. Более 200 тысяч товаров, доступные цены и скидки. Ждем вас! Гомель, улица Междугородняя, 7, сайт kska.by. Доставка по Гомельской области.
1: Музыка твоей страны.

Партнер большого эфира ко дню строителя 9 августа – компания «ОМА» поздравляет всех строителей с профессиональным праздником и приглашает слушателей на открытие нового магазина «ОМА Кстати» 14 августа по адресу Хатаевича, 9 в Гомеле. Напоминаем, что «ОМА Кстати» – это быстрые и удобные покупки товаров для дома, ремонта и сада. Компания «ОМА» ждет вас за покупками и хорошим настроением.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Девятого августа по области и в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: познакомили. 18 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Беларуси выберут лучшего менеджера по качеству. Отбор претендентов и определение победителей в каждой номинации осуществляется конкурсной комиссией, которая формируется из представителей Госстандарта и других республиканских органов государственного управления. Ознакомиться подробнее с информацией можно на сайте Белорусского телеграфного агентства. Акции по профилактике болезней системы кровообращения пройдут в Гомеле. Специалисты поликлиники городского центра гигиены и эпидемиологии проведут мероприятие по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 19 августа с 14 до 15.00 всех ждут на улице Карповича, 28. Здесь помогут измерить артериальное давление, дадут рекомендации при гипертензии, а также советы по рациональному питанию, двигательной активности и отказу от вредных привычек. В областном центре 15 августа состоится бал гомельчан, приуроченный ко дню города. Дресс-код очень важен для создания атмосферы. Дамам обязательно быть в бальных платьях, дополненными веером и перчатками. У кавалеров строгий классический стиль. Белая рубашка, галстук-бабочка, черные брюки и туфли, а также перчатки. И еще одна информация напоследок. С 11 августа вносятся изменения в расписание движения автобусов по экспрессному маршруту номер 55, вокзал поселок Чонки. Актуальное расписание можно узнать в мобильном приложении «Транспортбай». Учитывайте данную информацию при планировании маршрутов. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
6: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.

0: либо времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Культура и духовность каждого народа формируются стагоддзями и передаются с поколения у поколения. Храмы – это живая вековая история. Один со старожитнейших городов Беларуси – Мазыр. У письмовых крыницах он сгадывается с 1155 года. Тут заховалося шмат колоритных будинков. Один из них – Свято-Михайловский собор, узведены у 1648 годе, як костел кляштара бернардинцев. У его крипте была родовая похавальня роду аскерков – заснавальников монастыра. После скасования тут разместился православный Свято-Михайловский кафедральный собор Туровской епархии. 5 вересня 1865 года храм был освящены по православным чине. Як помник архитектуры 17-18 стагоддзяў, гэта так званая белорусская форма базиликальных храмов эпохи позднего барокко. Собор был узведены у выгляде двухвежевой трехнефной базилики. Прамавугольный будынок поделены унутры двух двумя рядами колонн на три нефы, центральный и два боковых.
1: Легкое подорожье.
2: Головный фасад у выгляде трехъярусной композиции с двумя вежами и звоницами, которые возвышаются по боках, мае криволинейные обрысы. Это надает будинку особливую пластичность, которая узмацняется архитектурными упрыгоживаниями, группами пилястров и тонкопрофильными карнизами. У архитектуры вежов, перебудованных на русский манер, уже просочиваются элементы классицизму. Рытм боковым фасадом задают лучковые оконные проемы у простенках. До храма щыльна примыкае былы манастырскі комплекс. Двухпавярковы г-падобны будынак. Зараз гэта месца паломніцтва веруючых хрысціян. У цяперашні час у крыпце Свято-Михайлаўскага кафедральнага сабора па благаславенні епіскапа Тураўскага і Мазырскага Стэфана створаны храм у гонар новамучанікаў і спавядальнікаў зямлі палескай. Калі ехаць сюды на машыне з Гомеля, можна рухацца па дарозе М-10 да Калінкавіч, а затым па Р-31. Можна і на цягніку дабрацца да Калінкавіч, а адтуль на аўтобусе да Мазыра. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Твоя реклама.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Кліч Палесся запрашає на свята у самый загадковый регіон Беларуси. 15 жнівня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Кліч Палесся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинность Палешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают палесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Палешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Девятого августа по области в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В СССР было немного модной одежды, а культурной социалистической молодежи хватало с избытком. Ей хотелось тусить и быть модной. И что для этого нужно? Конечно, заграничные синие джинсы с лейблами. Достать их было безумно сложно, и надевались они только по праздникам. Но еще большим дефицитом и объектом желания были линялые джинсы, несущие в себе этакую атмосферу хиповости и свободы. Истинные линялые штаны, конечно, должны были приобрести свой неповторимый цвет и состояние естественным путем. Но на Западе этот этап был невозбранно пройден еще в начале 70-х. И к 80-м годам штаны уже продавались, и, что характерно, покупались готовыми, линялыми, тертыми и дырявыми. А что делать, если быть обладателем уникальных штанов хочется, а купить негде? Так и появились выбеленные джинсы с эффектом неравномерного прокраса. Или, как их называли, варенки.
0: Олдскулы свело.
2: Вареными джинсы назывались не просто так, их действительно варили. Чтобы превратить темный деним в светлый, его бросали в большую кастрюлю или в металлическое ведро с добавлением обыкновенной хлорки или стакана хлорсодержащего отбеливателя наподобие белизны, а затем доводили до кипения и проваривали некоторое время. Иногда добавляли соду. Для ровного голубого цвета достаточно было опустить джинсы в воду и периодически помешивать специальными деревянными щипцами. Чтобы получить джинсы-варенки неравномерного окраса с темными полосами, нужно было перед тем, как опустить их в воду, туго скрутить джинсы и связать узлом. Иногда, чтобы получить нужный эффект, перед варкой просто обвязывали штаны нитками, которые потом снимали. В общем, каждый делал так, насколько хватало фантазии и технических средств. Вареный эффект с джинсов распространился на куртки и майки, толстовки и даже вечернее платье. С его помощью можно сделать актуальной любую старую вещь из гардероба, приложив минимум усилий. А главное, что вареные джинсы и футболки получали уникальный рисунок, который вы точно ни у кого больше не встретите. Варенки не раз возвращались в моду. Они были популярны в 90-х и начале нулевых. И сейчас периодически возвращаются в различных модных коллекциях. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
3: Гучанне краины.

Партнер большого эфира ко дню строителя 9 августа – торговый центр «Мебельный квартал» на Барыкина, 155 в Гомеле. Рекордная площадь – 5000 квадратов, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Торговый центр «Мебельный квартал» – настоящее интерьерное раздолье.

0: Реклама на радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: Голоса Беларуси.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Строим небоскреб отличного настроения.
2: 9 августа радио Гомель ФМ и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи Гомель ФМ. Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
3: Ваша стройка – наш праздник.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце.

0: которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: категория программы 12+. Мода на мове.
1: Гламуром зараз уже нікого не здивиш, але тепер у моде бомж-стайл. Тренд, які можуть себе дозволить не все. Сьогодні одрознить богатея от бедняка непросто. Подробязні про гэтый незвичайный стиль у программе «Мода на мове». З вами Олеся Василькова. Некоторые стилисты говорят, что бомж-стайл з'явился после того, как один фотограф опубликовал здымки китайского бомжа Чен Гожуна. Але и на обшарах СНД был знойдены свой натхняльник этого незвычайного керунку. Луки стильного бомжа Славика так само облетели у весь свет. И многие голливудские знакомитости Джонни Депп, Киану Ривз, Брэд Питт, Сара Джессика Паркер и иншие почали копировать гэты образ. Таким чином, бомж-стайл – это переймание в образу одения людей, которые живут на улице. Отсюль с получением несполучаемого. Меховатые, великие и растягнутые речи, рваные джинсы и незашнурованные массивные черевики на тракторной подешве. Комфорт и зручность. Нияких абцасов и тесные вопротки. Так само, это еще и экологичный выбор, потому что можно не соромиться подбирать модные образы у секонд-хендах.
0: Мода на мове.
1: Многие выбирают бомж-стайл, потому что он адлюстровывает их житевые принципы. Например, протест супроть бездумного притримливания модных тенденций и незалежность от стереотипов и чужого меркования. У бомж-стайле, как и у любым иншим, важно почуття меры и пропорций. Будьте у тренде. И наприкінці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Девятого августа по области в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомеле. 20 часов.
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Опять вставать?
4: Куда?
5: Зачем?
4: Который час?
6: Можно я сегодня никуда не пойду?
7: Тяжело просыпаетесь?
3: Да еще 5 минут еще.
7: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Предлагаю вспомнить легендарную игру, которая была создана еще в далеком 1985 году. Главным героем являлся, да и сейчас является, маленький водопроводчик по имени Марио, который должен добраться до замка принцессы Пич, чтобы спасти ее от злого Боузера. Марио обладает несколькими уникальными способностями, такими как прыжок, бег и бросок огненных шаров. Он также может получать различные предметы, такие как грибы, цветы, звезды и молот, которые дают ему дополнительную силу и возможности.
0: Олдскулы свело.
2: В игре представлено 8 миров, каждый из которых состоит из 4 уровней. Их суть состоит в том, чтобы пройти по платформам, собрать монеты, разрушить кирпичи и сразиться с врагами. В конце каждого из миров Марио ждет бой с Боузером, после чего главный герой получает новое сообщение от принцессы и переходит к следующему миру. За все время своего существования игра Марио претерпела множество изменений, но ее суть осталась неизменной. Марио стал настолько популярен, что сегодняшние игроки могут наслаждаться не только оригинальной версией, но и множеством ее приквелов и сиквелов, а также играми с участием других персонажей из этой вселенной и даже смотреть полнометражные мультфильмы про Марио в кинотеатрах. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: С 9 августа по области и в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: страна.
1: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
2: Техно-джунгли.
3: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Биотехнологи переосмысляют подходы к лечению хронических состояний. Разработка ученых из Европы и Китая гидрогель на основе синтетического аналога муцина может стать новым этапом в терапии грыж межпозвоночных дисков. Исследователи взяли механизм, который в природе часто используют патогены, и обернули его на пользу организму. Муцин работает как защитный барьер, и именно это свойство позволило создать среду, в которой поврежденные ткани могут восстановиться, не подвергаясь дополнительной атаке со стороны иммунной системы.
2: Техноджунгли.
3: Эксперимент проводился на лабораторных крысах. После удаления поврежденных сегментов диска в области видения доставляли гидрогель. В течение 24 недель ученые фиксировали динамику. Удалось не только ускорить заживление, но и предотвратить дальнейшее разрушение структуры диска. Это принципиально важно, часто проблема не только в самой грыже, но и в прогрессировании повреждений после операции. По словам Янь Хунзи из Университета Уппсалы, подход потенциально способен предотвратить развитие дальнейших осложнений после удаления поврежденных частей дисков, а это напрямую влияет на качество жизни пациентов. Сейчас проект находится на доклинической стадии. Впереди испытания на людях, сбор данных, подтверждение безопасности и эффективности. Если все пойдет по плану, технология может войти в клиническую практику, предложив пациентам не просто симптоматическое лечение, а реальную регенерацию тканей. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Новости искусственного интеллекта.
4: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
4: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включаю радио Гомель ФМ.

0: На карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Слушай с удовольствием.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
2: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
3: 9 августа по области в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

9 августа по области в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: у нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Заходи без причин.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Когда уборка становится приключением, бытовая техника играет по правилам геймдизайна. Компания Joel Diaz из Китая представила пылесос Kart, устройство, которое стирает грань между игрушкой и полезным прибором. Представьте, вы не возите щетку по полу, а едете на уборку, как в гоночном заезде. И это не шутка. Что делает этот болид таким необычным? Во-первых, формат. Это электрокарт, на котором нужно ездить верхом. Во-вторых, внутри спрятаны полезные технологии – рабочая турбощетка и пылесборник. Инженеры буквально засунули бытовую функцию в игровую оболочку. Конструкция выдерживает даже 40-летнего ребенка. То есть взрослый тоже может сесть и прокатиться, собирая пыль по дороге. Производитель уверяет, что устройство рассчитано на легкую очистку, чтобы собрать крошки, шерсть и мелкий мусор. Но главная цель здесь другая – превратить рутину в развлечение. Особенно для детей. Ведь если уборка – это гонка, то не хочу быстро меняется на «можно я сделаю еще один круг».
2: Техно-джунгли.
1: За полезность отвечает простая, но эффективная схема. Пока вы управляете картом, щетка вращается и затягивает пыль в контейнер. Никаких сложных настроек, только руль, педали и ощущение, что вы не убираетесь, а участвуете в мини-чемпионате по чистоте. Цена такого технологического развлечения – 16 тысяч рублей. Не самый бюджетный вариант для игрушки, но подумайте, сколько нервов и уговоров можно сэкономить, если ребенок сам захочет помочь с уборкой. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баран. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техноджунгли.

9 августа по области в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.